0: что мне все.
1: Не задолго мне пришли.
0: Да, сил, что мне все.
1: Да, сил, что мне все.